0: Доброе утро, Вадим. У нас в гостях сегодня Вадим Зеон, автор книги «Трансерфинг реальности». Я слушаю, как голос его дрожит, и ради всего ему холодно в наших субтропиках. Не привык ты к такому, наверное, Вадим?
1: Да, да, я привык серфить по самым теплым уголкам человеческих душ. Ну а сегодня явное леденение ощущается на руках, на теплоте этого микрофона, и холодно.
0: Но сейчас тебя согреем.

0: Доброе утро. Мы начинаем наш субтропический эфир с упором на темы духовные, развивающие личность, внутреннее «я» и протирающие оптику внутреннего глаза. Привет,
1: Доброе утро, Вадим.